0: Оп топ итеде, итеде, итеде. Оп топ, оп топ. Нон стоп, нон стоп.
1: Svuda u svetu uz vas. Op top radio. Op top radio. Op top radio.